0: tart. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.